Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Действительно, лето, Пермский край. С добрым утром, с хорошим вторником. Друзья, 2 июня встречает нас теплом первых летних дней. И пусть каждый миг этого дня будет наполнен светом, легкостью и радостью новых возможностей. Пусть солнце заряжает энергией, а ветер вам нашепчет что-то хорошее. Начинаем с Олей Мишоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Как просыпается, как дела, какие новости, друзья? Всем хорошего, доброго утра. Начинается новый день. У нас с вами лето продолжается. Второе число сегодня уже, да, второй день этой самой летней истории. Начинаем утреннюю перекличку в соленой студии Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши. Мой канал в Макс так и называется, Эдуард Кузнецов. Пиши в группе утреннего шоу в ВК. Группа называется «Соль Лями Шоу». Через приложение, через телеграм-канал. Новостями делитесь. Как дела, как погода. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Привет и поздравления, если сегодня повод какой, может быть, день рождения у кого-то, тоже с удовольствием прочитаю. Пермь на связи, доброе утро, Сережа начинает нашу утреннюю перекличку. Зосе и Анюте привет огромный. Солнечное утро сегодня будет всех, пишет Сергей. Всем хорошего настроения Сережа желает. Но в Перми реально очень солнечная сейчас погода. Сохранится ли? Вряд ли в течение дня вся эта история, потому что по вчерашнему и сегодня тоже продолжится. Вроде солнце светит, потом хоп, тучка набегает, и прям такой хороший летний дождь на тебя выливается. Потом снова все это меняется. Где-то с переходом в грозу, где-то просто такой, знаете, слепой дождик, когда солнце светит и дождик идет, но тем не менее, дождики они где-то рядом с нами. Погода нормальная, в Красновишерске настроение хорошее у Ольги. Оля напомнила мне, что я кофе сегодня не пил, да, спасибо большое. Кофе дома кончился кофе. Ну вот Ольга отправляется кофе пить, у Оли, видимо, все хорошо. Ну и, друзья, сегодня, помимо всего прочего, еще и день запуска воздушных змеев и самолетов. Бумажных самолетиков, я вот про это. Я когда последний раз запускали, да, может быть, вспомните этот самый момент, потому что иногда в жизни такое бывает. Ну, ребенку начинаешь объяснять, как это делается, и потом ты с какой-нибудь высокой поднимаешься там на лесенку и оттуда самолетик этот запускаешь, он у тебя красиво летит. Есть в этом что-то такое, наверное, интересное, там, романтичное даже в полете этого красивого самолета. А если этаж высокий, то он вообще у тебя там летит далеко, далеко, далеко. А воздушные змеи, они же яркие, красивые. Я последний раз воздушных змеев видел на здании администрации города Перми. Очень неожиданно на самом деле. Но я так понял, что они так борются с птицами. То есть это тоже метод, который позволяет уберечь крышу от вот этих вот всех пернатых, которые мимо пролетают. Да. Воздушный змей Оли второй год лежит без дела. Нынче точно полетит, пишет Ольга. Всем желает хорошего дня. Надо сегодня это сделать. Вот пообещать себе и сделать. В Красновишерске 11, днем сегодня облачно с прояснениями. Слабый дождь в течение дня ожидается. Ну вот я и говорю, дожди у нас то тут, то там. Слабый, сильный, снова слабый. Вот и солнышко взошло, пишет Оля. Новый день стучит в окно. Утро доброго желаю. Пусть все будет хорошо. Да, спасибо. Нина, доброе утро. Мариэл просыпается. 9 градусов днем, 16. Сегодня облачная погода ожидается, а завтра уже солнечная. Давайте посмотрим, что у нас Нина тут по народному календарю нам отправляет. Сегодня Тимофей Грядочник или Тимофей Огуречник его еще называют. Да, с огурцами связанные и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях. А зачем нам шишки, хочется спросить. Ну и в северных областях на Тимофея начинали только-только высаживать огурцы. Пришел Тимофей, сей огурцы скорей, говорили в народе. Интересно, что эту работу обычно старались выполнить скрытно, особенно если это касалось первой грядки. Поэтому кто еще не успел посеять огурцы? Ну, чтобы потом в июле там хрустящий огурчик с ветки снять, сделать вот таким вот образом, да, и какой же вот свой чисто выращенный огурец вкусный, да, друзья? Ну, вот как-то так. Утренняя перекличка продолжается. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу «Соль Мишева» называется. Через приложение можно написать и телеграм-канал «Радио Соль ФМ». С удовольствием читаю все ваши комментарии. Давай, давай, вставай! Утренняя зарядка.
0: На зарядку!

0: Суксун на связи. Доброе утро, Людмила. Привет всем своим. Отправляет эту самую минуту в Суксуне плюс 11. Друзья, днем сегодня 16 и дождики в течение дня ожидаются. Ну чего, вот такое вот лето. С другой стороны, все будет полито. Вон лето теплом согрето. Новости сейчас читаю. Ну, для вас буквально через небольшую рекламную паузу, через 4 минуты, о том, что в Подмосковье грибы уже пошли. Представляете? Серьезно? А в Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы. Супер грибной сезон, уже белые грибы и лисички. Понимаете, что? Чуть через 4 минуты более подробно.
1: Есть город на одной волне.

0: Живи со вкусом. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Вот и грибное Подмосковье нарисовалось. Сергей, доброе утро. О погоде на данный момент плюс 9. Днем воздух прогреется до 19. Всем Сереж желает продуктивного вторника. Сергей, спасибо огромное. Ну что, давайте про грибы. Но перед этим про глобальное потепление поговорим.
0: Однажды в России.
1: Синоптики тут российские заявили о смерти термина глобальное потепление. Да. Можно похоронить уже глобальное потепление. Гидрометцентры Российской Федерации отказались от термина глобальное потепление, друзья. Так что имейте в виду, нет никакого глобального потепления. Все это россказни западных вот этих спецслужб, да? Провокаторов, фейкеров. Погода на планете становится все более нервной и изменчивой. Вот именно так рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентр России Марина Макарова ТАСС, а термин «глобальное потепление» просто утратил свою актуальность. От формулировки «глобальное потепление» оказывается, специалисты наши отказались примерно 15 лет назад, поскольку глобальная температура растет не монотонно, климат меняется, но в разных регионах это происходит с разной скоростью, быстрее всего теплеют полярные районы, при этом в Российской Федерации тоже фиксируется рост температуры. Но это не глобальное потепление, имейте в виду, да. Знаете, хочется сказать, наконец-то глобальное потепление добралось до нас в виде еще одного дождливого июня, да, что вот как-то так. Ну, понятно, что неравномерно, но лично в Пермском регионе, да, на Урале, я вполне себе ощущаю это глобальное потепление, потому что помню, что по детству зимой реально было очень холодно, а сегодня, там, в 2006-2025 году, если у нас даже неделя холодная выдастся где-нибудь в декабре, ну, неделю морозы постоят, и после этого мы все возвращаемся в более привычную уже температуру и норм. Вот, как-то так. Так что имейте в виду, что глобального потепления как термина не существует. Ну и по поводу перепадов этих самых температур и дождей, они, говорят, привели к грибному буму в Подмосковье, друзья. Я не знаю, может, к нам в лес сходить, и там тоже можно найти рыженьки, красноголовики там и белые грибы. Но вот в Подмосковье уже начался, пишут, супергрибной сезон. Белые грибы и лисички уже появились в лесах Московской области, и в беседе с аргументами и фактами миколог Дмитрий Тихомиров рассказывает про это. По словам, недавно в районе Домодедово, аэропорт рядом, хоть грибы собирай, да, были обнаружены лесные шампиньоны. Эксперт отметил, что дикие шампиньоны значительно ароматнее магазинных, и их невозможно перепутать с ядовитыми грибами. Если вы знаете, как выглядит шампиньон, хочется добавить от себя, потому что шампиньон выглядит очень специфично, да. Также в лесах стали находить белые грибы, а точнее так называемый белый сетчатый гриб, сетчатый, да. Кроме того, появились маленькие лисички, и многие собирают серо-желтый трутовик, который растет прямо на дубах. Так что кто там в Подмосковье, Сережа, берем в руки ножичек и идем к дубу, к дубу. Причиной такого грибного изобилия Тихомиров называет перепады температуры и обильные дожди, которые создали благоприятные условия для роста плодовых тел. Сезон обещает быть урожайным, если погода продолжит радовать грибников. И хочется добавить, не радовать всех остальных, да, дождем. Специалисты советуют отправляться в лес уже сейчас, но соблюдать осторожность и не брать незнакомые грибы. А я бы еще от себя добавил еще и клещей побаиваться, да, помните, у нас никто пока не отменял активность эту самую клещевую. Вцепится клещ, потом лечись долго. Тратится на иммуноглобулин, который там стоит, наверное, уже за десятку денег. Ну, поэтому обращаем особое внимание на безопасность. И если вы новичок, то лучше ходить, конечно, с опытными людьми. Супергрибной сезон может продлиться несколько недель, но многое зависит от погоды. Если установится жара, грибы исчезнут, говорит Тихомиров. Ну и рекомендует проверять каждую находку и при малейших сомнениях оставлять эту тему расти в лесу. Так что, друзья, тихая охота, сезон тихой охоты объявляется открытым, да, и если кто-нибудь мне сфотографирует корзину первую, давайте какой-нибудь приз установим за корзину, первую корзину с грибами. Но чур не из интернета, рядом вы должны быть сфотографированы.

0: Такая красивая музыкальная композиция, друзья мои. Такой утренний бодрый привет. Прямо сейчас прилетел Артемьеву Ивану, поселок Ныроп, с пожеланиями хорошего дня от супруги, от Вероники. Его семья очень по нему скучает и ждет, соответственно, пишет Вероника. Ну и только что Анна Цай с композицией «С ветром» отзвучала. Друзья, ну а мы с вами переходим к теме сегодняшнего дня. Сегодня мы будем на серьезную тему разговаривать.
1: «Соль-опрос».
0: У каждого по этому поводу, наверное, какие-то свои предпочтения. И вот про эти предпочтения, как обычно, мы с вами сегодня и будем говорить. И хочется сегодня обсудить, друзья, банки. Банки, о, такой вопрос с подвохом, будто я тайный вкладчик всех банков мира, да? Если выбирать банк, вы какой выберете? Если нет, у вас какой-то фаворит среди банков? Кому вы доверяете, может быть? Или вам название нравится? Там, ну, банк Т, да, звучит как раньше пенное такое было, да? Но на самом деле такой, знаете, летит супергерой на помощь, спаситель от очередей в отделениях. Вообще, не, серьезно, какое банковское у вас есть предпочтение личное? Каким банком вы пользуетесь чаще всего? Ну, там, Сбер, например, да, или его там Сбербанк еще называют. Ну, потому что он везде, там, реально везде. Там, в маленьком городке, в мегаполисе, на краю света. Я встречал отделение Сбербанка на Соловецких островах, друзья. Отделение почты России высоко-высоко в горах, в маленьком поселке тоже встречалось мне, да. Ну, в общем, друзья, почему вы выбираете тот или иной банк? Заходите, пишите. Очень любопытно. Группа утреннего шоу в ВК Солими Шоу, канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Я сейчас в видеоформате там. Вам это самое приветствие, этот самый вопрос запишу, соответственно, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Пишите. В общем, какой банк для вас, с вашей точки зрения, крутой, лучший, кому вы отдаете предпочтение?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соля-Ми Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу. Соль-Ми Шоу продолжается. Всем еще раз желаю я доброго утра. Как дела, как просыпается? Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте «Соль-Ми Шоу». Канал в Макс есть. Мой канал личный называется «Эдуард Кузнецов». Все ваши комментарии. В канале Макс я с вами разговариваю в видео в формате. Поэтому не стесняйтесь. Привет, поздравления тоже принимаются. Мы сегодня с вами обсуждаем банки, банковскую систему. Какой банк вам нравится больше всего? Что вы выбираете? Да? Ну, например, Альфа-банк. Название звучит солидно, мне кажется, так немного загадочно. Сразу представляешь себе банк, где вместо кассиров стильные агенты в темных очках, а пин-код — это такое тайное рукопожатие ко всему этому. Ну, вообще, Альфа-банк, да, да и Сбер тоже, вот я смотрю, они... Это мои просто приоритеты, два любимых банка. И они мне, кстати, одновременно предложили премиальное обслуживание летом. Причем Сбер предложил на месяц, а Альфа аж на три. Бесплатно премиальное обслуживание. Я прям, знаете, так это... Ну, приятно, на самом деле. Приятно, конечно, но тем не менее. Или там Райффайзенбанк. Вот просто потому, что произнести это вслух — отдельное удовольствие. Попробуйте, как я сейчас, три раза сказать Райффайзенбанк. Гарантирую. Улыбку точно гарантирую. Ну, в общем, друзья, выбираем сегодня идеальный банк. Тот, где там приложение не зависает в самый ответственный момент. Банкоматы чаще встречаются, чем грибы после дождя. Поддержка отвечает так же быстро. Там проценты минимальные для вас по кредиту и не только. Давайте, любопытно. Заходите, пишите. Там вот Сережа уже начал. Сейчас я обновлюсь только на мгновение. Какой банк у вас и почему? Почему? Любопытно тоже.
0: Соль-опрос.
2: Почему выбрали именно этот банк? Может быть, агенты какие-то там специальные? Служба, дружба, брат, сват работает. Вот у Сережи как раз Райффайзенбанк. Ну, название прикольное, Райффайзенбанк. Не, на самом деле и банк сам по себе, он так как-то солидно звучит, этот Райффайзенбанк. Меня, говорит, устраивает, привык. Со всех сторон. То есть, видимо, и бонусная программа хорошая, и проценты по накопительным счетам и по счетам в принципе, да, ну вот, Райффайзенбанк. Друзья, такой вопрос: какой банк вам нравится больше всего, какому банку вы отдаете предпочтение?

0: шоу в ВК, Сольми шоу в сообщении через приложение. Тань, привет, доброе утро. Лысьва просыпается. Лысьва, привет огромный. Так вот, Таня прям в любви к банку Озон признается. Пишет, я очень сильно люблю банк Озон. Там есть звездочки. Если их накопить, можно на Озоне себе что-нибудь за рубль купить. Все, что захочешь, все, что пожелаешь. Слушайте, я с этими звездочками на самом деле встречался, потому что, ну, я знаю, что многие пользуются Озоном и Wildberries, и у многих есть счет, да, потому что, ну, просто дешевле, когда ты по СБП перечисляешь деньги из своего банка на тот же счет Озон, да, соответственно, или на Wildberries, и, соответственно, после этого ты приобретаешь там что-то. Ну, и звездочки, и морковки периодически тоже встречаются. Я не разбирался в этой системе лояльности, но вот если Татьяна говорит, что присутствует такая система, это любопытно. Дима, привет, доброе утро. Дима, зарплатный у Димы ВТБ. ВТБ зарплатный. Кстати, по-моему, может быть, я, конечно, ошибаюсь, вправе каждому банку выбирать, но большинство железнодорожников, я обращал внимание, получают зарплату именно на ВТБ-банк. Причем ВТБ-банк, он очень интересно по стране присутствует. Вот в Москве Сбера не так много, зато ВТБ на каждом шагу встречается, я обращал внимание. И Сбер у Димы на всякий случай достаточно. Достаточно. А Россельхоз по случаю куда-нибудь поездки за границу, а?
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп прямо сейчас, друзья, про банки не забывайте. Жду я ваших сообщений. Группа утреннего шоу в ВК называется Сольми Шоу, канал Макс, Эдуард Кузнецов. Пожалуйста, там после видео приветствуем его, можно записать какой-то свой комментарий. Овны, сегодня второе. Давайте мужчины еще раз.
1: Гороскоп в плюсе.
0: 2 июня, Овны. Не теряйтесь в новых обстоятельствах, а пытайтесь к ним приспособиться. Тельцы, получится договориться об очень выгодном сотрудничестве сегодня. Близнецы, не бойтесь проиграть в соревнованиях, в которых вы еще даже не вступили. Раки, сегодня представится шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере. Львы, упущенные возможности не такие уж грандиозные, как ваше отношение к ним. Девы, не идите на поводу эмоций, научитесь ими управлять. Весы, отдохните. Нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе. Скорпионы, отличный день для новых знакомств и приключений. Стрельцы, поддержка близких поможет сохранить позитивное настроение на весь день. Козероги, начинайте действовать, как только увидите, что сложились удачные обстоятельства. Водолеи, сегодня откроются возможности, которыми обидно было бы не воспользоваться. Рыбы, проявите настойчивость, это вызовет уважение окружающих. Такой гороскоп на 2 июня.

0: Лайфхак.
1: Точнее, у нас тут блюдо средневековья на этой неделе, которое вам едва ли захочется попробовать. Но надо понимать, чем питались наши предки и чем питались предки недалекие от нашего российского уклада, соответственно, в Европе. Ну, в частности, вот вчера я про петушинель рассказывал в третьем часе, как путешествуя по Европе, по Англии, люди могли испить подобное. Давайте про пироги с сюрпризом поговорим. Такой любопытный. Блюдо. Кто помнит сцену в «Игре престолов», когда на свадьбе Джоффри и Маргари подали пирог, из которого вылетали живые голуби? Так вот, это не выдумка сценаристов, друзья, а вполне себе реальная забава дворянства средневековой Европы. Французский придворный кулинар Гийом Тирель в 14 веке в своем сборнике рецептов «La Vendée» описал, как правильно делать пирог с живыми птицами. В его варианте, правда, были не голуби, а дрозды. Дрозды, да. Чтобы повторить это, нужно испечь большой широкий пирог и отдельно крышку купол из теста. Когда у вас все будет готово, посадите на хлебобулочное изделие десяток другой дроздов. В популярной английской песенке там варьируется фигура, фигурирует число 24. Накрываем их крышкой поверх деревянных подмостков и подаем блюдо с сюрпризом на стол. Ну и остается только наслаждаться лицами гостей, когда они начнут отрезать себе кусок пирога, оттуда начнут вылетать птицы. А? Романтика. Такое блюдо с выдумкой называлось антерме, а их подача сопровождалась театрализованными представлениями. Например, могли приготовить выпечку в форме замка, а потом с актерами, ряжными, певцами и танцорами изображать его захват. Иногда в пирог засовывали не птиц, а живых лягушек, например, чтобы квакали и скакали по столу. Мне кажется, это даже в каких-то реальных фильмах встречается. Такой себе средневековый аристократический юмор, друзья. Есть их было не обязательно, поэтому не переживайте. Некоторые блюда-сюрпризы были, скажем так, жестокими. Для одного из таких брали курицу, ощипывали ее живую, погрузив в горячую воду, поили алкоголем, чтобы птица потеряла сознание, поливали глазурью, чтобы выглядело будто зажарено, и подавали на стол. Ну а теперь представьте, гости пытаются отрезать себе кусочек, курица приходит в себя, начинает с неистовыми воплями бегать по столу, переворачивая блюдо и пугая придворных дам. Вот такие были развлечения.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 2 июня, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 16-18 градусов, вечером до 11.
2: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. Векскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
2: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87. Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Это радио солиной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в Пермском крае начнут действовать новые правила обращения со строительными отходами. Они затронут компании и предпринимателей, занимающиеся строительством, ремонтом, реконструкцией и сносом домов. Власти рассчитывают, что нововведения помогут сократить количество нелегальных свалок. Для этого планируется ввести электронный учет строительных отходов и контроль маршрутов их перевозки. Работать с такими отходами смогут только лицензированные организации, а информация о вывозе и утилизации будет фиксироваться в специальной региональной системе. На минувшей неделе в Прикамье было зафиксировано 6 пожаров, причиной которых стала гроза. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю. Неблагоприятные метеоусловия также привели к отключению электроснабжения в ряде муниципалитетов. В Березниках и Усолье из-за сильного ветра повалило деревья, оборвало линии электропередачи, затруднился проезд транспорта. В Черденском округе произошло повсеместное отключение света. Специалисты Россети Урала устранили все нарушения, сообщили в энергокомпании. В нашем крае открыли загородные детские лагеря. В большинстве из них в этом году есть некоторые нововведения. Например, смена начинается с подробного инструктажа, как вести себя, если объявлена беспилотная или ракетная опасность. Кроме того, ребята сдают вожатым свои смартфоны и почти не пользуются ими. Гаджеты выдаются на полчаса в день. Вместо них живое общение, много спорта и танцев. Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Прикамье должны отдохнуть свыше 300 тысяч школьников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Рекламное шоу, друзья, сегодня вторник, 2 июня, значит, лето официально шепчет: давай, покажи, на что ты способен. Я лично желаю, чтобы день был легким, кофе крепким, настроение таким, будто ты уже на пляже, слушаешь Солями шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Соль Мишел продолжается. Всем еще раз желаю отличного дня и доброго утра. Как дела, как просыпается? Давай, пиши. Привет, поздравления, все тоже принимается. Если есть сегодня именинники, давайте поздравим. Обязательно точно так же читаю все ваши комментарии. Канал ВМАКС мой называется, мой личный канал Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся, если еще не там. И очень удобно и быстро писать там сообщения. Ну, прям одномоментно появляется фактически в эфире. Вы пишете, в следующий мой выход я уже читаю. Ну, если не тема дня, если тема дня, вот буквально через 7 минут прочитаю сообщения, которые по теме дня пролетели. Мы сегодня с вами банки обсуждаем, друзья. Все мы с вами пользуемся банками. Вот у меня такой назрел вопрос: почему вы выбрали тот, который вам сейчас наиболее симпатичен? Что за банк у вас? Почему вы отдаете приоритет именно этому банку? Заходите, напишите. Канал Макс еще раз, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение можно написать, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Ну и... Сережа, тут нравится, что двухкассетник у нас наконец-то перестал быть автоматическим. Двухкассетник, я напомню, это программа, которая выходит у нас по субботам. Леся, да, Леся в двухкассетник возвращается. Да, Леся возвращается, в принципе, не только в двухкассетник, но двухкассетник тоже сейчас будет выходить в старом таком, в старом добром формате. О, класс. Так, друзья, ну что, новости, давайте поглядим, чего тут и как.
1: Однажды в России.
0: Арбузы, говорят, первые уже в пути в Россию. Так что еще немного и отведаем эту сладкую ягоду. Казахстан начал поставки арбузов и дынь на российский рынок, друзья мои. И это значит, что они вот-вот будут здесь. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. Ведомство отметили, что в стране стартовала уборка урожая уже вот этих самых культур нового сезона. Первая партия продукции уже направлена как на внутренний рынок, так и за пределы Казахстана, в числе экспортных направлений, ну, понятно. Ближайший большой сосед, который с удовольствием отведает казахстанский арбузик, прямо сейчас разрежет на кусочки и сочную мякоть арбузца этого попробует. Основной сбор урожая сейчас ведется в Туркестанской области, которая считается главным регионом страны по выращиванию бахчевых культур. По данным Минсельхоза, аграрии уже собрали около 600 тонн арбузов и 500 тонн дынь. Я, кстати, обращал внимание, что ну, мне, во-первых, подарили уже арбуз на день рождения, вчера подарили арбуз. А во-вторых, я обращал внимание, что цены-то еще, конечно, на эти самые арбузы 150 рублей за килограмм. Как-то, знаете, клубника, правда, клубника 450, арбуз 150 относительно клубники. С другой стороны, вот в Ставропольском крае, например, я уже, по-моему, на прошлой неделе рассказывал, клубника 210 рублей. Я надеюсь, что и у нас такие же цены будут. Ну, хотя бы в сезон, когда у бабушки на грядке эта самая клубника вырастет. Так что, друзья, в министерстве подчеркнули, что получить ранний урожай удалось благодаря благоприятным погодным условиям и использованию современной агротехнологии. Это позволило вывести продукцию на рынок раньше традиционных сроков. Ну и никто там, знаете, не поливал биологическими жидкостями эти самые арбузы. В общем, в ожидании мы арбузов хочется по хорошим ценам эти самые арбузы видеть. Спасибо, Казахстан, за такие быстрые и правильные поставки. Так, ну про то, что люди стали меньше говорить, в следующем часе уже расскажу, сейчас не успею.
1: Радио соляной столицы.

0: Соль-опрос.
1: Сегодня мы банки с вами обсуждаем, друзья. Какой у вас банк основной? Почему? Какой банк больше вам нравится? Какой банк вы любите, цените? Канал Макс Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите. Группа Трунева Шоу, ВК Соли Шоу, группа Радио Соль ФМ. Пожалуйста, для вас открыто через приложение, через телеграм-канал. Сергей, внешний торговый банк, пишет, ну это ВТБ который, мне не понравился, пишет Сережа. Из-за того, что между счетами путаешься, приходит денежка на основной, а потом ищи его между этими самыми счетами. А где? Где же ты, где денежка малая? А их там аж 3 счета, пишет Сергей. Не, мне кажется, у каждого, в каждом банке, ну, у каждого человека есть какой-то накопительный, наверное, счет, есть какой-нибудь основной счет, да, ну, вот, видимо, в ВТБ здесь какие-то, у них какие-то по этому поводу пунктики существуют. Не знаю, я в ВТБ никогда не пользовался, у меня к ним такое предвзятое отношение. Однажды, в далеком 2007 году, там кризис грянул, мне срочно надо было перехватить денег в кредитную историю. Они мне не дали. Но я на них обиделся, с тех пор я с ВТБ не дружу от слова совсем. Алена про Сбер пишет. Сбер разонравился, кэшбэк бонусами спасибо только и комиссия за все, за все. Кстати сказать, я вчера обратил внимание как раз, что Сбер отменил комиссию за все, в том числе ЖКХ. Поэтому поэтому обратите внимание, что может быть уже, хотя с этой позиции Сбер реально раньше брал, я не знаю, может и сейчас там все сохранилось, но мне просто сообщение прилетело о том, что отменяется, с 1 июня отменяется комиссия. За все. Пока что даю большое предпочтение Т-банку, пишет Алена, но вот выбирает в данном случае Т-банк. Так, Василий у нас Альфа-банк выбирает. Здрасте, стабильный кэшбэк, пишет Василий на АЗС. Плюс работает беспилотная опасность. Вот это у меня тоже просто Альфа-банк, это, кстати, несомненный плюс. То, что во время беспилотной опасности ты спокойно можешь. Я удивляюсь, почему остальные банки, ну не знаю, ВТБ работает в беспилотной опасности. Сбер точно нет, не работает. Альфа работает. Я обратил внимание на это, и не только я. А что касается стабильного кэшбэка, мне нравится, что в Альфа-банке 1 рубль к рублю, вот реально. И, ну вот у меня получается, сейчас я даже посмотрю, кэшбэк за мой прошлый месяц. Где мой А-банк? Так, сейчас вот в рублях монетизация. Очень удобное, кстати, приложение, ну или я к нему привык просто-напросто так. Вот, пожалуйста, за май 4670 рублей, друзья, мой кэшбэк в Альфа-банке за месяц. Я думаю, это хорошая прибавка к пенсии.

0: Наука и техника.
1: Про Марс мы на прошлой неделе с вами начали эту самую тему. Я рассказал о том, что существуют разные странные, любопытные факты о Марсе. Рассказал вам про то, что три человека пытались подать в суд на НАСА за вторжение на Марс. Что на Марсе полевые вихри могут достигать 20 километров. Что один юрист в начале 20 века годами пытался установить радиосвязь с Марсом, но не получилось. Ну вот еще одна любопытная, друзья, особенность Марса. Масса Марса составляет лишь 1/10 часть массы Земли. Люди иногда ошибочно полагают, что Марс весьма похож на Землю, однако Марс значительно меньше нашей планеты, его диаметр составляет лишь немногим более половины земного. В результате масса Марса составляет всего 1/10 часть массы Земли, из-за чего его гравитационное притяжение гораздо слабее. Тем не менее, с точки зрения площади, поверхности и суши, обе планеты удивительным образом сопоставимы. Хотя общая площадь Марса, поверхности Марса составляет лишь около 28% от земной, большая часть нашей планеты покрыта водой. Если сравнивать только сушу, то полезная площадь поверхности оказывается почти одинаковой. А еще, друзья, на Марсе есть вулкан. Мы его назвали Олимп, и он настолько велик, что вы даже не поймете, что находитесь на этом самом вулкане, когда там окажетесь. Хоть Марс и меньше Земли, но именно на нем находится куда более высокая гора. Олимп — это самый большой вулкан в Солнечной системе. Земной Эверест высотой 8849 метров меркнет на фоне Олимпа. Он возвышается на 22-26 километров от основания. Ученые измеряют высоту на Марсе, используя точку отсчета, известную как Ориоид, которая аналогична уровню моря на Земле. Если измерять от подножия, Олимп будет еще выше. Гора также имеет огромную ширину, примерно 600 километров. Из-за колоссальных размеров и пологих склонов человек, который будет стоять на его поверхности, не поймет, что он находится на вершине горы. Друзья, а еще фрагмент Всемирного торгового центра находится на Марсе. Мемориалы обычно создаются для того, чтобы их посещали, но один из них находится на Марсе. Инженеры, работавшие над марсоходами Spirit и Opportunity, хотели отдать дань памяти жертвам терактов 11 сентября. При помощи властей Нью-Йорка они получили небольшой фрагмент алюминия из обломков Всемирного торгового центра. Этот фрагмент был встроен в защитные кожухи кабеля для буровых инструментов, роверов, это инструменты для стирания камней, вместе с изображением американского флага. Когда в 2004 году марсоходы совершили посадку на Марсе, они доставили эти фрагменты. Хотя Spirit прекратил работу в 2010 году, а Opportunity в 2018, оба они остаются на марсианской поверхности, являясь такими вот далекими мемориалами. Такие любопытные факты про соседей.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем с вами шоу, друзья. Читаю я все ваши сообщения, которые вы пишете. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соль Ми Шоу. Мы тут банки с вами обсуждаем. Ну и привет тоже передаем. От Владимира прямо сейчас Осе большой привет. Город Оса, привет огромный. Я Оксане тоже привет большой от Владимира. Зося по поводу банков пишет в канале Макс. Доброе утро. Дружу со Сбером, пишет Зося. Вот. Дружба крепкая, не расклеится. Ну и карта Озон еще имеется. Ну, это, видимо, вот для покупок за чего там, звездочки? За звездочки, за морковки, как таковые. Так, давайте поглядим в группе с Соли Мишо. Так, Альфа-банк это я читал, Сбер это все было. Так, ну что, тогда новости, друзья, мы с вами готовимся к игре, у нас сегодня с вами слухачи, поэтому самое время привести уши в порядок, да.
0: Мод дня.
1: Я же пока расскажу про то, как в Аргентине пытались зарегистрировать и поставить рекорд по изготовлению 750-метрового сэндвича для книги рекордов Гиннесса, но не успели. Сейчас расскажу, как дело было. Попытка установить мировой рекорд в Аргентине завершилась хаосом и срывом мероприятия. В городе Авилинедо тысячи зрителей растащили просто гигантский сэндвич длиной 750 метров еще до того, как достижение успели официально зафиксировать представители книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Нидстукнау. Ну, в общем, разворовали гигантский сэндвич. Разобрали на помидоры, что называется. Необычная акция была приурочена к 25-летию местного стейк-хауса Эльтано. Для приготовления огромного блюда организаторы использовали около 1500 килограмм говядины, свыше 1000 лепешек. По расчетам этого объема хватило бы примерно на 7000 порций. И однако процесс приготовления затянулся, и к моменту завершения работы в районе проведения праздника собрались около 30 тысяч человек. Ну и длительное ожидание, понятно, голодных людей вызвало раздражение среди гостей, которое постепенно переросло в беспорядок. По словам менеджера заведения Родриго, сначала через ограждение начали перелезать дети, после чего удержать людей уже не удалось. Толпа прорвала

регистрации повторно. Столько сил положено. Тут сердце главного повара, наверное, не выдержало после всей вот этой вот истории. 1,5 тонны говядины, 1000 лепешек. Ну вот как можно-то, а? Зачем они звали людей на это событие? Просто бы оградили все, кордонами бы полиции там поставили бы. Хотя полицейские тоже по кусочку. И потом полиции бы раздали, кстати. Они же не дети, полицейские. Хотя иной раз ведут себя тоже как дети.

0: Слухачи.
1: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас давайте поиграем с вами. Как обычно в это самое время, игра называется сегодня «Слухачи». Для того, чтобы получить приз, он 200 рублей. На карту, на телефон могу перечислить эти самые деньги. Или вы можете оставить их в банке, это ваше право. Для этого нужно зайти в группу в ВК «Радио Соль ФМ», официальная группа радиостанции. Чуть ниже под видеотрансляцией найти пост с правилами игры, там, где мальчик с большими ушами и грустными глазами смотрит прямо сейчас на вас. Вот в этом самом месте я и жду вашего правильного варианта ответа. Прямо сейчас в эфире прозвучит какой-то звук. Вы мне должны написать, что этот звук может издавать. Тот, кто первый правильно ответит на поставленную задачу, распоряжается деньгами. Если все готовы, внимание на экран и сегодняшний звук для вас.

0: Мило, не правда ли? Так, так бы слушал и слушал просто. Там еще на заднем фоне собаки лают. Но собак мы не пишем, не считаем. Я думаю, что достаточно. Жду ваших вариантов.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Слухачи.
1: Ну что, знатоки и любители музыкальных инструментов. Ну, давайте почитаем варианты, которые вы здесь набросали. Дудук, дудка, дудочка, флейта для заклинания змей, флейта для заклинания змей. Дудка, флейта, волынка, акулели, волынка, волынка, зурна есть вариант, свирель, шотландская волынка, кларнет, пунги или масур, звук флейты, кларнет, гобой. Так. Пастух, если собаки, пишет Сережа, и очень точно в данный момент делает подсказку всем, но на этом игра-то уже закончилась, да, соответственно, больше вариантов я не принимаю в этот самый момент, и я ведь тоже обращал внимание на то, что рядом присутствуют собаки, вы ведь слышали мою подсказку, я сказал, на собак не обращая внимания, хотя, может быть, и надо было на этих самых собак внимание обратить, но, друзья, понятно, что дудка и рожок — это духовые музыкальные инструменты, но они отличаются. Отличаются. Если собаки, значит пастух, а если пастух, значит рожок. Рожок, друзья мои, рожок. Дудка — прямая трубка, да, это мы с вами помним. Рожок в конце у нас завершается раструбом, который усиливает проекцию звука и делает его звучание чуть другим. Соответственно, здесь был пастуший рожок. И деньги сегодня мы оставляем с вами в банке.
0: Лайфхак.
1: Так, я продолжаю рассказывать про средневековое блюдо, которое раньше были на столе. Сегодня очень любопытно в первом часе рассказал про пироги с сюрпризом, когда оттуда живые дрозды выскакивали или лягушки. Давайте расскажу про кокентриз. Еще одна любопытная особенность у средневековых пиров были составные мясные блюда, которые называли кокентриз от слова кокс-петух и грайс-поросенок. Для их приготовления верхнюю часть поросенка пришивали к нижней части петуха. Так и свин на курьих ножках. Ну, представьте себе. Его запекали с яйцами, с перцем, с гвоздикой, с шафраном, солью, смородиной, а потом для красоты покрывали позолотой, смесью яичного желтка и шафрана. Придворным дамам можно было рассказать, что это детеныш Василиска, например, или другого чудовища, которого рыцарь собственноручно заколол в бою мечом. Иногда для такого кокентриса использовали другие комбинации животных. Получались, например, свинья с крыльями, или свинья с петушиной головой, ну или зайчий, или с оленьими рогами. Поросенка могли вставить в рот проспиртованную вату и поджечь ее, чтобы создать впечатление, будто этакий зверь дышит пламенем, друзья мои. Еще один очень крутой вариант — посадить верхом на свинью птицу, надеть на нее шлем, вручить ей щит и знамя с гербом на пике. И пусть скачет на рыцарский турнир во имя чести и славы благородного дома. И особый шик — засунуть в глотку пернатого стальной свисток или залить ее ртутью. Горячий воздух в тушке спровоцирует жуткие звуки, как будто птица жива и издает боевой клич. Главное не говорить гостям, что ртуть это ядовитая тема. Ну вот, такие развлечения, друзья, были любопытные. В том числе и развлечения в пищевых каких-то таких интересных вещах.
0: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 2 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 16-18 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства. Об этом заявил помощник президента, секретарь Совета по культуре и искусству Владимир Мединский. По его словам, сейчас в отрасли слишком много бюджетных средств при недостатке рыночных механизмов. Цитата. «В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше, но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах. Идея, сценарий, съемки, реализация», — заявил Мединский. Он привел в пример устройство советского кинопроизводства, где халтуру не пропускали в прокат. Мединский призвал поступать по такому же принципу. Если продюсер создал на государственные деньги низкопробное кино, принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай, резюмировал помощник президента. В Чердане в рамках создания туристического центра города планируют внедрить систему навигации для гостей. Флаговые указатели будут вести к холмам и новым объектам – хостелу «Эхо времени», туристско-информационному центру и визит-центру на семи холмах. На маршрутах появятся малые арт-объекты-лосики, которые раскроют историю города. Также установят скульптуру «Чагин на лавочке» в честь ученого и краеведа Георгия Чагина, внесшего большой вклад в изучение нашего края. Проектом предусмотрены зона отдыха и смотровая площадка на Вятском городище с панорамными биноклями, реставрация существующих объектов, например, брандмаурные стены карта Анфаловского городка и художественная подсветка исторических зданий, храмов и соборов. Общая стоимость работ – 50 миллионов рублей. Как сообщает Минтуризма, реализацию проекта планируется завершить до конца этого года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Вторник, 2 июня, друзья, положен. Лето активировано, режим солнечных улыбок включен, запас позитива пополнен. Я говорю вам еще раз доброе утро, пора творить чудеса, ну или хотя бы выпить кофе и при этом включить громче Солями Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Впереди час программы про юмор, про шутки. Общаемся мы сегодня, как обычно, в этом самом часе. Заходите, канал ВМАКС, мой личный, называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК называется Солями Шоу. Здесь уже шутки первые начали появляться. Вот Оля здесь сегодня нашла ту самую, с которой можно начать. Ну и посмотрите на мой смайлик яркий, когда он нервничает по поводу того, что выходной у него не начался в эту самую минуту. Друзья, заходите, пишите. Все с удовольствием читаю. Еще раз канал Макс Эдуард Кузнецов, мой личный канал, группа утреннего шоу, ВК Солями Шоу. Сейчас этот пару-тройки комментариев уже еще и по теме дня прилетело. Это Андрей у нас проснулся. Привет, всем прекрасного вторничного утра желает Андрей. Вечерняя работа не проходит бесследно. Вечерний труд не проходит бесследно. Я только проснулся, пишет Андрей. На улице ярко светит солнце в Степногорске, на чистом небе. Буквально вчера после работы Андрей еще и съездил на день рождения сына и кумы, и вот там детям складывали самолетики. Но это еще, Андрей, к тому, что сегодня у нас день запуска воздушных змеев и самолетиков. Я тут спросил, когда последний раз запускали. В Степногорске отличная погода, 19 градусов, днем сегодня 25, и солнечная погода ожидается в течение дня. Спасибо большое, Андрей, доброе утро и вам. И комментарий по поводу банков, которые мы сегодня обсуждали. Какой банк вам нравится больше всего? Дима нам пишет, Дмитрий, сейчас вообще нет доверия банкам. Сейчас, если так посмотреть, доверия нет вообще никому и ничему.
1: Однажды в России
0: люди стали меньше говорить. А? Ученые тут заявляют. Ученые Аризоны. Люди стали меньше говорить. Ученые из Миссурийского университета в Канзас-Сити и университета Аризоны пришли к выводу, что люди в среднем все реже прибегают к устной речи. Ну да, когда можно написать, чего ж тут? Что тут? Эксперты обобщили информацию, собранную в рамках предыдущих 22 исследований в период с 2005 по 2019 год, и пришли к выводу, что с каждым годом число слов, произносимых за день, сокращалось в среднем на 338. Вот это подсчеты, вот это, хочется сказать, математика, вот это отчет, да. Почему у вас такие отчеты хорошие получаются? Да просто мы умеем хорошо считать. Снижение за период с 2005 по 2019 год составило 28%, друзья. Показатель снизился до 11 900 слов в день. Одной из причин, по словам авторов работы, опубликованной в Pacifica of Physiologist Science, может являться рост популярности текстовых сообщений, а также совершенствование других технологий. Да какие другие технологии, когда вот даже вот, знаете, звонят сейчас единицы, большинство пишет, правильно? Вот я даже, как человек, который недавно отпраздновал юбилей, обратил на это внимание. Не, многие поздравили лично, кстати, прям лично-лично пришли, что называется. А мои сотрудники вообще мне в 0 часов 00 минут включили песню Барбарика «С днем рождения». Это было интересно и весело, но, правда, мы были на работе в 0 часов 00 минут, и просто с разных телефонов вдруг заиграли, это те, кто принимал участие в монтаже площадки рядом со мной, заиграли Барбарики. Было очень мило, на самом деле, да, вот. Пользуйтесь лайфхаком. Я, кстати, обращаю внимание, что молодежь сейчас новый тренд, они ходят, поздравляя с днем рождения, ровно в полночь. Такой, знаете, реально фишка 2026-го — разбудить именинника. С шариками, там, с тортиком прийти к нему в полночь и поздравить с днем рождения, да. Далее давайте поглядим, чего тут. Сергею Жукову запретили выезд за границу. Должен. Всюду должен, и в первую очередь налоговый. Должен более 500 тысяч рублей, так что вот тебе и руки вверх, да. У солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова образовалась налоговая задолженность в размере 524 469 рублей, из-за чего ему ограничили выезд за границу. Об этом сообщает издание «Супер.ру». Но рада сейчас... Ладно, сейчас «Супер.ру» сообщила, сейчас вот все про это сказали, да? А он-то живет и не знает, может быть, что у него налоговая задолженность. Кстати, не, с другой стороны, госуслуги должны же высыпать на тебя ворох этой самой информации. За долгие годы своей карьеры артист трансформировал свой бренд в масштабную бизнес-империю. Жуков владеет лейблами и модными магазинами, которые приносят большие деньги. Выручка одной из компаний, как пишет издание, за 2024 год достигла 250 миллионов 200 тысяч рублей, а чистая прибыль 24 миллиона. Но несмотря на финансовые успехи, в жизни так бывает, есть проблемы с налогами. По данным Супер.ру, Жуков задолжал более 500 тысяч рублей. Ему ежедневно еще и пени капают. В настоящее время музыканту запрещено покидать территорию Российской Федерации. Поэтому, кто знает, телефон прямой, позвоните Жукову. А то, мало ли, на границе встретят таможенники и скажут: Сергей, извините, у вас тут задолженность. Так что сиди дома, сидите, Сережа.

0: анекдоте.
1: Ну что, шутки, шуточки, шутяхи, друзья, группа утреннего шоу с Олей Мишовой во ВКонтакте, канал ВМАКС. Пишите, пожалуйста, под любым постом утренним в эту самую минуту. Первая тройка от меня, соответственно, остальные почитаю чуть позже. Пишите, я смотрю, от Ольги, от Василия уже шутки прилетели, буквально через 7 минут, 8 мы до них дойдем, пока те, которые мне на этой неделе понравились. Но они, знаете, про экономию и про женитьбу. Начну с женитьбы. Разговор двоих и девушка говорит своему молодому человеку: «Ты обещал жениться на мне этим летом!» На что он ей отвечает: «Ну давай будем честны, разве это лето?» Ну когда такая погода, знаете ли, не всем до свадьбы бывает. Далее про экономию. Дорогой, ну хватит пялиться в холодильник и закрой его наконец. Там лампочка намотала уже больше, чем ты зарабатываешь. Ну то. И еще одно про экономию. На заправке. Должен вас предупредить, сегодня бензин чуточку подорожал. Ой, я вас умоляю, налейте мне тогда 30 литров вчерашнего.

0: анекдоте.
1: Ну, давайте начинаем шутки, друзья, которые вы присылаете в группу утреннего шоу ВК с Олей Мишоу, канал Макс Эдуард Кузнецов. Оля начинает нашу шуточную перекличку. Звонок, звонок маме в эту самую секунду. Алло, алло, мам, тут папа кофе разлил на белое полотенце. Замочить его? Мама такая: отца не трогай, а полотенце в машину брось. Так. И такая шуточка из 90-х. Василий. Кунгур, привет, доброе утро. Ваш банк дает кредиты под честное слово? Без проблем. А если не верну? Вам стыдно будет перед Всевышним, когда предстанете? Ну, когда это еще будет? И вот если 5-го не вернете, 6-го предстанете. Такая вот любопытная история. Так, еще вот от Артема прилетело. Это у нас Нытва просыпается. Нытва, тоже доброе утро. Девчонки, когда парень не просит вас почаще ходить в одних трусах, не торопитесь с выводами о его игривости и любви к вашим бедрам. Возможно, это у него подсознательная тоска по отцу. Тоже прикольно. Друзья, продолжаем рубрику «Анекдотер». Заходите, выкладывайте ваши приколы, те самые, которые вам понравились, которые вам кажутся смешными. С удовольствием их читаю в эфире.
2: Соль FM. 10 лет в эфире. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: анекдоте.
1: Так, друзья, еще одно сообщение из Кунгура прилетело прямо сейчас уже от Сергея в сообщениях через приложение про сантехника. У сантехника Олега была кличка Котенок, потому что его часто находили на улице и приносили домой. Очень мило так, очень здорово звучит. Так, Сережа просит, не получается в ремиксе. Сережа, только в оригинале есть. Сейчас поставлю после забавных новостей за границей.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Мод дня.
1: Там на суку сидит ворона. Слушайте, ворона на самом деле очень умное животное, очень умная птица. Мы про это помним и знаем. Я тут вчера наблюдал, кстати, за одной вороной, которая рядышком с моей машиной прыгала, скакала. Ну и вот спасенная ворона. Она еще и благодарна. Спасенная ворона и ее собратья то и дело одаривают тут женщины маленькими подарками. Лия Уилсон всегда с уважением относилась ко всем обитателям природы, а потому она оказалась готова прийти на выручку вороне. Птица застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было ну не добраться, ну никак. Но жительница Канады, ставшая свидетельницей несчастья, догадалась, что нужно делать. Заметив неподалеку пожарную машину, она бросилась к пожарным и попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу, ворону. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветклинику, и хотя через несколько дней дама узнала, что ворону вылечили и выпустили на волю, она напрасно думала, что больше никогда не увидит свою пернатую знакомую. С тех самых пор, как только Лия выходит погулять с собакой, над ней кружит ворона, а порой и несколько. Черный ворон. Птицы то и дело сбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Сувениры, которыми одаривают Лию, довольно специфичны. Это комочки перьев, это веточки, это кусочки мха и прочее. Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способны испытывать благодарность. Вот такие благодарные друзья птицы.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Day Today.
1: Надежда, привет, Пермь, доброе утро. Пара шуточек, после этого разбираться будем, друзья, с праздниками сегодня. Но первое от Надежды. Учительница биологии спрашивает, когда нужно собирать яблоки? Петя отвечает, в августе. Маша, в сентябре. Вовочка с видом знатока. Когда собака привязана. Вот, пожалуйста, такая история. И про колобка. Рассказал дочке сказку про колобка и подытоживаю. Вот видишь, не послушал колобок бабушку с дедушкой и съела его лиса. На что дочка говорит. А если бы послушал, они бы его в самом начале сказки и сажали. А так хотя бы погулял.
0: Day to day.
1: Так, друзья, сегодня у нас с вами день воды отмечается. Вода, говорят, именинница. Можно сегодня прихлебнуть чего-нибудь этакого водицы настоящей H2O, какой-нибудь минерализированной. День здорового питания, день отказа от излишеств в еде. Ну вот, водичку только себе и можно сегодня позволить. Не, мастерские приготовленные кулинарные изыски, несомненно, приносят большое удовольствие человеку, особенно соблазнительные всякие тортики воздушные, чипсы хрустящая, а также ярко упакованная какая-то готовая еда, невзирая на массу лишних калорий и консервантов. Но иногда мы не контролируем себя и заменяем неудовлетворение в любви или профессиональном росте употребления большого количества сладостей и вообще ненужной для жизнедеятельности организма пищи. О том, что такие злоупотребления немедленно сказываются на весе человека и его самочувствии, свидетельствует большое количество полных людей, которые нас окружает, а они очень быстро переходят по состоянию здоровья в группу риска. Поэтому вот 2 июня такой праздник празднуется, день отказа от излишеств в еде, который, с моей точки зрения, очень значимое событие. Далее, сегодня у нас Международный день блудниц отмечается. День лысых мужчин. Всех, знаете ли, причастных с праздником. День запуска бумажных змеев и самолетиков. Мы на эту тему с вами общались, разговаривали уже. В такой день ветер, мне кажется, должен быть мягким и теплым, который подхватит ваш самолетик или вашего змея, и твердой рукой направляя, вы отправите по ветру этого змея или самолетика туда, куда заблагорассудится. А еще, друзья, сегодня Всемирная неделя сердечного ритма. Вот всем желаю, чтобы сердечный ритм был четким и уверенным.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Точнее, продолжаю я рассказывать некие интересности про блюда средневековья, которые вам едва ли захочется попробовать. Сегодня с вами про кокентрис узнали, про пироги с сюрпризом. Давайте про королевское жаркое поговорим, про королевское. Это блюдо появилось еще в Древнем Риме, подавалось королевскому столу в позднее средневековье, а в Америке получило популярности в новое время. Сейчас американцы чаще всего ко Дню Благодарения готовят так называемый турдакен, помещают курицу без костей в утку, а утку в индейку. Но это вариант для простых обывателей. Настоящие дворяне требовали к своему столу дрофу, в которую в строгой последовательности засовывались индейка, гусь, фазан, утка, курица, цесарка, чирок, вальдшнеп, куропатка, зуёк, чибис, перепелка, дрозд, жаворонок, овсянка и славка. Всего в бедную дрофу, как в матрешку, утрамбовывали, друзья, до 17 птиц. До 17. Называлось это произведение искусства королевское жаркое или жаркое, которому нет равных. Впечатляет, правда? Сразу хочется попасть на прием к какому-нибудь герцогу, чтобы попробовать. Вот только съедать в таком многослойном блюде рекомендуется исключительно верхние слои, потому что внутренние птицы плохо пропеклись и оставались полусырыми, говорят любители таких блюд.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, еще одна шутка прямо сейчас от Надежды прилетела. И, соответственно, давайте я ее почитаю. Будем после этого прощаться уже до завтра. Придешь к столяру — кругом опилки валяются. К парикмахеру — волосы. А придешь в банк — денег не видно. Еще и ручка привязана. Вот про банк. Ну и про сон. Люблю ли я спать? Конечно. Сижу ли я в телефоне до двух ночи? Конечно. Жалею ли я об этом утром? Конечно. Буду ли я еще так делать? Конечно. И вот на этой ноте, друзья, завершаем программу. Желаю вам отличного вторника, чтобы все сегодня получилось, все, что вы запланировали. Хочется, конечно, больше солнца, нежели тучек, но у нас вот такой июнь, и, по крайней мере, в Пермском крае, я так понимаю, что до конца месяца особых вариаций в погоде мы с вами не ожидаем. Поэтому воспринимаем так эту самую погоду, какая она у нас имеется. Да? У природы нет плохой погоды. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Всем хорошего дня. До встречи завтра, как обычно, в 5 по Москве, в 7 по Уралу. Ваша любимая программа «Солями шоу». Пока!
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 2 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 16-18 градусов. Вечером до 11.
2: Реклама на «Соль FM». Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Молодые россияне все чаще выбирают рабочие профессии вместо традиционных офисных специальностей. По данным headhunter.ru, за последние 3 года количество резюме на ряд рабочих позиций среди соискателей до 30 лет выросло в несколько раз. Наиболее заметная динамика зафиксирована среди подростков от 14 до 18 лет. Число резюме на позиции разнорабочих за этот период увеличилось в 11 раз, уборщиков – 7 раз, упаковщиков – 5 раз. Популярность работы курьером выросла почти вдвое. Среди молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет также наблюдается устойчивый рост интереса к рабочим специальностям. Исследования показывают, что рабочие профессии все чаще рассматриваются молодежью как возможность быстро выйти на рынок труда, получить стабильный доход и построить карьеру. Дополнительный интерес к таким специальностям формируют программы обучения, стажировки и расширение социальных пакетов со стороны работодателей. В краевой столице в парке «Счастье есть» появилось робокафе «Монти». Предлагаемые напитки – кофе, чай, лимонады. Робокафе «Монти» – это автоматизированная сеть кофейн, где роль бариста выполняет робот-манипулятор. Машина самостоятельно принимает заказы, готовит напитки, наливает их и выдает клиентам. Покупатель выбирает напиток через сенсорный экран, оплачивает заказ, роботизированная рука берет стаканчик, наливает и подает готовый напиток. Также робот может приготовить и подать мороженое и сиропы. К середине этой недели в Пермском крае температура воздуха, особенно в северной части региона, вернется к значениям выше климатической нормы. По ночам ожидается плюс 8, плюс 13, днем около плюс 17 и плюс 22. Об этом рассказал ведущий специалист Гисцентра по ГНИУ Андрей Шихов. По предварительному прогнозу до плюс 23, плюс 25 температура может подняться не раньше следующих выходных. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День порадует хорошими новостями и приятными встречами. Появится возможность пообщаться с человеком, по которому вы в последнее время скучали, восстановить какие-то старые связи. А вот сосредоточиться на делах будет трудновато, поэтому не исключены досадные упущения и мелкие ошибки. После обеда вы сможете все исправить. Это время будет плодотворным и благоприятным. Поддержка звезд будет заметна во всех областях. Например, если вы захотите каких-то перемен в личной жизни, они не заставят себя ждать. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Современный мир стремительно меняется. Появляются профессии, о которых еще 10 лет назад почти никто не слышал, а привычные специальности получают совершенно новое содержание. Развитие технологий, цифровизация и глобализация создают спрос на навыки, сочетающие аналитическое мышление, креативность и способность быстро адаптироваться. Сегодня работа все чаще связана не только с выполнением задач, но и с постоянным обучением и переосмыслением своей роли. В этом обзоре собраны интересные факты о современных профессиях, отражающие, как именно меняется профессиональный мир. В студии Лилия Алексеева. Делайте приемник погромче.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Да.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 2 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 16-18 градусов, вечером до 11.
1: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
4: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Все сложится с новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В ГУМЧС России по Пермскому краю напомнили о правилах безопасности на водоемах. Особое внимание ведомство обращает на детей. Родителям не следует оставлять их без присмотра у воды. Купаться разрешено только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Также нельзя игнорировать знак «Купание запрещено», прыгать с обрывов, заплывать за буйки и ограждения. Тем, кто не умеет плавать, рекомендовано отдыхать на берегу. Кроме этого, в МЧС напомнили туристам о необходимости регистрировать маршруты перед походами, сплавами и другими путешествиями. Сделать это нужно не позднее, чем за 10 дней до начала поездки. Спасатели оценивают сложность маршрута, возможные риски и при необходимости дают рекомендации по подготовке. Перед выходом на маршрут туристам советуют проверить прогноз погоды, исправность снаряжения и средств связи, взять аптечку и сообщить контактные данные всех участников группы. Зарегистрировать маршрут можно через сайт МЧС, по почте или лично в ведомстве. В нашем крае средний срок автокредита в апреле этого года достиг чуть более 6 лет. За год показатель вырос на 16,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Более длительные сроки кредитования среди топ-30 регионов зафиксированы в Краснодарском и Ставропольском краях – более 6,5 лет. Увеличение сроков кредитования позволяет банкам снижать размеры ежемесячного платежа и удерживать долговую нагрузку заемщиков на приемлемом уровне. На рынок продолжают влиять высокие процентные ставки, рост цен на автомобили и увеличение утилизационного сбора. Напомним, что в Пермском крае средний размер автокредита в апреле составил 1,4 миллиона рублей. За год показатель увеличился на 17,5%. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про современные профессии рассказываю сегодня. Профессия дата-сайентиста стала символом эпохи больших данных. Эти специалисты работают с огромными массивами информации, используя методы машинного обучения и статистики, чтобы выявлять скрытые закономерности. Их выводы помогают компаниям оптимизировать процессы, прогнозировать спрос и даже предугадывать поведение пользователей. Интересно, что многие дата-сайентисты приходят в сферу из математики, физики или экономики, а не из классического программирования.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
3: I don't know why you wanna follow me tonight. When the rest of the world

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день мы узнаем много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про современные профессии рассказываю сегодня. Специалисты по кибербезопасности защищают цифровую инфраструктуру от атак, которые становятся все более сложными. Они анализируют угрозы, тестируют системы на уязвимости и создают защитные механизмы. Важной частью их работы является этичный хакинг, когда специалисты сами пытаются взломать систему, чтобы найти слабые места до злоумышленников. Это одна из самых быстро растущих и критически важных профессий.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Законодательство на различных уровнях, так или иначе касающееся нашей с вами автомобильной жизни, претерпит изменения. Начинаем готовиться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: И вновь сегодня я коснусь плана мероприятий для реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года, но стартуют они уже прямо сейчас. Сегодня, правда, взгляну на них под другим углом. Я бы сказал, с другого ракурса, но сути это не меняет, а вот изменения очевидны. Один из 260 пунктов данного плана касается алкозамков и других устройств, которые будут следить за состоянием водителя. Власти намерены понять, когда и как их применять. Это касается и систем, которые будут определять, а не заснул ли водитель за рулем и не отвлекся ли, а также дистанционно контролировать скорость, да и стиль движения. Кроме того, будут придуманы дополнительные меры для тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения. Минздраву в горизонте до 2030 года поручено решить, нужно ли менять список медицинских противопоказаний для водителей. А уже в этом году правительство должно узнать, как же лучше централизованно учитывать машины с иностранными номерами. Вы же помните, как популярно было вывозить машины из Киргизии, а? Ну все, басты, карапузики, лавочка закрывается. До 2028 года Министерство внутренних дел, Минпромторг, Минтранс и НАМИ должны изучить, насколько опасны праворульные машины на дорогах, а также до 2027 года для водителей таких машин планируют вести специальное обучение.
0: Автомобильные факты.
1: В России планируют ввести еще и поэтапный допуск начинающих водителей к управлению автомобилем. Эта задача поручена Министерству внутренних дел и должна быть реализована уже к следующему году. Пока, правда, не уточняется, какие именно ограничения для новичков будут действовать, однако отдельно рассматривается возможность дифференцированного допуска, что может включать дополнительные требования для профессиональных водителей. Но в данном случае речь может идти, например, о запрете начинающим водителям выезжать на скоростные автомагистрали или, например, управлять автомобилем в ночное время или в условиях недостаточной видимости. Это, правда, лишь мои предположения, хочу оговориться сразу. Большое внимание будет уделяться системе подготовки будущих водителей. Ожидаются изменения в работе автомобильных школ, а обучение будет проводиться с учетом современных реалий дорожного движения. В этом году планируется актуализировать вопросы теоретического экзамена, а цель – исключить механическое заучивание ответов. К 2027 году в программы обучения водители включат еще и действия при дорожно-транспортных происшествиях. Как правильно оформить электронное извещение о ДТП, фотофиксацию обстоятельств и оказание первой медицинской помощи, далеко выходящие за рамки тех пунктов, которые сейчас обозначены в правилах дорожного движения. Правительство поручило рассмотреть возможность индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от характеристик автомобиля. К 2030 году планируется перезапуск национального рейтинга безопасности автомобилей РУНКАП, который будет использовать методики, аналогичные европейским ЕвроНКАП. Предполагается, что на его основе будут продвигаться самые безопасные автомобили, в том числе и для государственных закупок. Работа над рейтингом началась еще, напомню, в 2018 году, но была отложена. Планируется также обновление требований к системам активной и пассивной безопасности автомобилей с установлением их обязательности. В список могут войти системы помощи и удержания полосы, рулевого управления в аварийных ситуациях, кибербезопасности, автоматические остановки при потере контроля водителем и другие. Эти меры будут реализованы также до 2030 года. Конечно, все это сейчас звучит очень общей и мало какой-либо конкретики. Если бы она у меня была, разумеется, я бы вам о ней рассказал. Пока лишь рассказываю то, что знаю. А вы же должны понимать, куда мы движемся и какие тренды в перспективе будут развиваться. Ну а пока, друзья, строжайшее соблюдение правил дорожного движения и удачи.
0: За баранкой. Соль FM. Погода.
2: Вторник, 2 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет в основном пасмурно, дожди и грозы. Днем до 16-18 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.
4: Шашлыки готовы. рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в Пермском крае начнут действовать новые правила обращения со строительными отходами. Они затронут компании и предпринимателей, занимающиеся строительством, ремонтом, реконструкцией и сносом домов. Власти рассчитывают, что нововведения помогут сократить количество нелегальных свалок. Для этого планируется ввести электронный учет строительных отходов и контроль маршрутов их перевозки. Работать с такими отходами смогут только лицензированные организации, а информация о вывозе и утилизации будет фиксироваться в специальной региональной системе. На минувшей неделе в Прикамье было зафиксировано 6 пожаров, причиной которых стала гроза. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю. Неблагоприятные метеоусловия также привели к отключению электроснабжения в ряде муниципалитетов. В Березниках и Усолье из-за сильного ветра повалило деревья, оборвало линии электропередачи, затруднился проезд транспорта. В Черденском округе произошло повсеместное отключение света. Специалисты Россети Урала устранили все нарушения, сообщили в энергокомпании. В нашем крае открыли загородные детские лагеря. В большинстве из них в этом году есть некоторые нововведения. Например, смена начинается с подробного инструктажа, как вести себя, если объявлена беспилотная или ракетная опасность. Кроме того, ребята сдают вожатым свои смартфоны и почти не пользуются ими. Гаджеты выдаются на полчаса в день. Вместо них живое общение, много спорта и танцев. Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Прикамье должны отдохнуть свыше 300 тысяч школьников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про современные профессии рассказываю сегодня. Профессия стримера превратилась из развлечения в полноценную карьеру. Люди ведут прямые трансляции, играют, обучают или просто общаются с аудиторией. Доход формируется из подписок, донатов и рекламных интеграций. Интересно, что успешные стримеры часто становятся медийными личностями, влияющими на культуру и тренды, а их аудитория может насчитывать миллионы зрителей по всему миру.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про современные профессии рассказываю сегодня. Инженеры по искусственному интеллекту разрабатывают системы, которые способны обучаться и принимать решения. Их разработки применяются в медицине, транспорте, финансах и даже искусстве. Одной из особенностей является то, что некоторые алгоритмы становятся настолько сложными, что их решения трудно объяснить. Это вызывает новые вопросы об ответственности и прозрачности технологий.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.

0: Дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про современные профессии рассказываю сегодня. Контент-креаторы создают материалы для интернета, от коротких видео до образовательных курсов. Их работа требует постоянного анализа трендов и адаптации к алгоритмам платформ. Успех зависит не только от качества контента, но и от способности удерживать внимание аудитории. Многие из них превращают личный бренд в полноценный бизнес с разнообразными источниками дохода.
0: Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
0: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства. Об этом заявил помощник президента, секретарь Совета по культуре и искусству Владимир Мединский. По его словам, сейчас в отрасли слишком много бюджетных средств при недостатке рыночных механизмов. Цитата. «В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше, но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах. Идея, сценарий, съемки, реализация», — заявил Мединский. Он привел в пример устройство советского кинопроизводства, где халтуру не пропускали в прокат. Мединский призвал поступать по такому же принципу. Если продюсер создал на государственные деньги низкопробное кино, принимать его нельзя. «Снял барахло, переделывай», — резюмировал помощник президента. В Чердане в рамках создания туристического центра города планируют внедрить систему навигации для гостей. Флаговые указатели будут вести к холмам и новым объектам – хостелу «Эхо времени», туристско-информационному центру и визит-центру на семи холмах. На маршрутах появятся малые арт-объекты-лосики, которые раскроют историю города. Также установят скульптуру «Чагин на лавочке» в честь ученого и краеведа Георгия Чагина, внесшего большой вклад в изучение нашего края. Проектом предусмотрены зона отдыха и смотровая площадка на Вятском городище с панорамными биноклями. Реставрация существующих объектов, например, брандмаурные стены карта Анфаловского городка и художественная подсветка исторических зданий, храмов и соборов. Общая стоимость работ – 50 миллионов рублей. Как сообщает Минтуризма, реализацию проекта планируется завершить до конца этого года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про современные профессии рассказываю сегодня. Инженер интернета вещей разрабатывает и интегрирует умные устройства. От бытовой техники до промышленного оборудования. Настраивает обмен данными между датчиками, облачными сервисами и приложениями. Создает решения для умных домов, логистики, сельского хозяйства и городской инфраструктуры.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про современные профессии рассказываю сегодня. Специалист по этике искусственного интеллекта оценивает алгоритмы и нейросети на соответствие моральным и правовым нормам. Проверяет, нет ли дискриминации по полу, возрасту, расе, не нарушает ли система приватность пользователей. Разрабатывает этические стандарты для искусственных интеллектов в медицине, правосудии, рекрутинге и других чувствительных сферах.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Из Соликамска с любовью.

0: «Факты». Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Меня не перестает занимать мысль, а почему мы стремимся колонизировать Марс, при этом игнорируя, например, Антарктиду. Разгадка этого кажущегося противоречия кроется не столько в погодных условиях, сколько в сфере международного права. Договор об Антарктиде, заключенный в 1959 году, официально определил ледяной континент как демилитаризованную и нейтральную территорию. На нем возбраняется создание военных объектов, разработка природных ресурсов и притязание на владение землями. Любая деятельность там строго ограничена научными изысканиями. Для инвесторов и крупных компаний это, скажем так, тупиковая ситуация. Нет смысла вкладывать средства в регион, где запрещено вести бизнес или устанавливать суверенитет. Марс же, напротив, пока представляет собой юридически неопределенную территорию, манящую частный бизнес, перспективой стать пионерами освоения новой планеты.
0: Территория фактов. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Молодые россияне все чаще выбирают рабочие профессии вместо традиционных офисных специальностей. По данным headhunter.ru, за последние 3 года количество резюме на ряд рабочих позиций среди соискателей до 30 лет выросло в несколько раз. Наиболее заметная динамика зафиксирована среди подростков от 14 до 18 лет. Число резюме на позиции разнорабочих за этот период увеличилось в 11 раз, уборщиков – в 7 раз, упаковщиков – в 5 раз. Популярность работы курьером выросла почти вдвое. Среди молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет также наблюдается устойчивый рост интереса к рабочим специальностям. Исследования показывают, что рабочие профессии все чаще рассматриваются молодежью как возможность быстро выйти на рынок труда, получить стабильный доход и построить карьеру. Дополнительный интерес к таким специальностям формируют программы обучения, стажировки и расширение социальных пакетов со стороны работодателей. В краевой столице, в парке «Счастье», есть появилось робокафе «Монти». Предлагаемые напитки – кофе, чай, лимонады. Робокафе «Монти» – это автоматизированная сеть кофеен, где роль бариста выполняет робот-манипулятор. Машина самостоятельно принимает заказы, готовит напитки, наливает их и выдает клиентам. Покупатель выбирает напиток через сенсорный экран, оплачивает заказ, роботизированная рука берет стаканчик, наливает и подает готовый напиток. Также робот может приготовить и подать мороженое и сиропы. К середине этой недели в Пермском крае температура воздуха, особенно в северной части региона, вернется к значениям выше климатической нормы. По ночам ожидается плюс 8, плюс 13, днем около плюс 17 и плюс 22. Об этом рассказал ведущий специалист ГИС-центра по ГНИУ Андрей Шихов. По предварительному прогнозу, до плюс 23, плюс 25 температура может подняться не раньше следующих выходных. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про современные профессии рассказываю сегодня. Менеджер маркетплейсов. Управляет продажами на платформах Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет и других. Загружает и оптимизирует карточки товаров, настраивает цены и акции, анализирует спрос, конкурентные предложения и отзывы, контролирует логистику, следит за рейтингом продавца и продвигает товары в топ выдачи. От этого напрямую зависит прибыль бизнеса.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Дмитрия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про современные профессии рассказываю сегодня. Цифровой этнограф изучает поведение людей в онлайн-сообществах и соцсетях. Мемы, сленг, тренды, способы коммуникации, формулирование субкультур. Анализирует большие данные соцсетей и мессенджеров. Помогает брендам понимать целевую аудиторию, адаптировать контент и выстраивать доверительные отношения с клиентами.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Про современные профессии рассказываю сегодня. Тренер по работе с ИИ. Обучает сотрудников использовать нейросети и автоматизированные инструменты в работе. Показывает, как составлять эффективные запросы к ChatGPT, Midjourney и другим моделям. Проверять результаты, интегрировать ИИ-решения в бизнес-процессы. Помогает адаптироваться к новым технологиям без потери качества и производительности.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежей. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В ГУМЧС России по Пермскому краю напомнили о правилах безопасности на водоемах. Особое внимание ведомство обращает на детей. Родителям не следует оставлять их без присмотра у воды. Купаться разрешено только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Также нельзя игнорировать знак «Купание запрещено», прыгать с обрывов, заплывать за буйки и ограждения. Тем, кто не умеет плавать, рекомендовано отдыхать на берегу. Кроме этого, в МЧС напомнили туристам о необходимости регистрировать маршруты перед походами, сплавами и другими путешествиями. Сделать это нужно не позднее, чем за 10 дней до начала поездки. Спасатели оценивают сложность маршрута, возможные риски и при необходимости дают рекомендации по подготовке. Перед выходом на маршрут туристам советуют проверить прогноз погоды, исправность снаряжения и средств связи, взять аптечку и сообщить контактные данные всех участников группы. Зарегистрировать маршрут можно через сайт МЧС, по почте или лично в ведомстве. В нашем крае средний срок автокредита в апреле этого года достиг чуть более 6 лет. За год показатель вырос на 16,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Более длительные сроки кредитования среди топ-30 регионов зафиксированы в Краснодарском и Ставропольском краях – более 6,5 лет. Увеличение сроков кредитования позволяет банкам снижать размеры ежемесячного платежа и удерживать долговую нагрузку заемщиков на приемлемом уровне. На рынок продолжают влиять высокие процентные ставки, рост цен на автомобили и увеличение утилизационного сбора. Напомним, что в Пермском крае средний размер автокредита в апреле составил 1,4 миллиона рублей. За год показатель увеличился на 17,5%. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: Вы настроены на правильную волну, где каждый день мы узнаем много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про современные профессии рассказываю сегодня. Биоинформатик анализирует огромные массивы биологических данных. Геномы, протеомы, медицинские снимки и результаты клинических испытаний. Применяет алгоритмы машинного обучения для поиска генетических маркеров заболеваний, разработки персонализированных лекарств, изучения эволюции. Работает на стыке биологии, статистики и программирование.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про современные профессии узнаем сегодня. Урбанист-эколог планирует устойчивые города будущего, проектирует зеленые зоны, велодорожки, энергоэффективные районы, системы сбора дождевой воды и переработки отходов, сочетает градостроительство с экологией, чтобы снизить углеродный след мегаполисов и повысить качество жизни жителей. Работает с умными технологиями для оптимизации энергопотребления.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. СКА подписал новый контракт с нападающим Матвеем Поляковым. Новое соглашение между клубом и 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Поляков перешел в систему СКА в 2020 году из «Нефтяника». 1 февраля 2025 года хоккеист дебютировал в КХЛ в матче СКА с московским «Динамо». Всего Поляков провел в КХЛ 69 матчей, набрал 29 очков. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол прокомментировал слухи о срыве третьего поединка против Артура Бетербиева. Говорят, что не держу слова, не все знают историю, не все находятся внутри процесса, так что у каждого в этом плане есть свое мнение, заявил Бивол в беседе с ТАСС. Напомню, что первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года в Риаде. Победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, став абсолютным чемпионом мира. В феврале 2025 года прошел реванш, на этот раз судьи дали победу Биволу также раздельным решением. Экс-чемпион UFC Мираб Двалишвили одержал победу над легендой ММА Фрэнки Эдгаром на турнире RAV-9. Схватка по вольной борьбе завершилась со счетом 12-1 в пользу грузинского бойца. После поединка Двалишвили напрямую обратился к другому экс-чемпиону UFC Генри Сихуда. «Я хочу бросить ему вызов, я был готов, а он испарился», — заявил Двалишвили. 35-летний боец в ММА провел 26 поединков, 21 победа и 5 поражений. 6 декабря прошлого года он проиграл россиянину Петру Яну в чемпионском бою на турнире UFC 323. ПСЖ может купить Кошту. Вратарь Люка Шевалье в ближайшие дни намерен обсудить свое положение в команде с руководством парижан. Об этом сообщает Эль Экупье. По информации источника, 24-летний француз не хочет быть запасным голкипером в следующем сезоне. Однако его уход из ПСЖ может оказаться непростым по финансовым причинам. При этом отмечается, что французский клуб испытывает сильный интерес к вратарю Порту и сборной Португалии Диого Коште. Шевалье присоединился к ПСЖ летом прошлого года. По ходу сезона проиграл конкуренцию в команде российскому вратарю Матвею Сафонову. Последний раз француз выходил на поле в январе этого года. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Специалист по обработке естественного языка обучает ИИ понимать и генерировать человеческую речь, распознавать эмоции в текстах, отвечать на вопросы, переводить языки, резюмировать документы, работает с моделями типа BERT, GPT, разрабатывает чат-ботов, голосовых ассистентов и системы анализа отзывов, улучшает взаимодействие человека с технологиями. С вами была Лилия Алексеева. Сегодня мы узнали очень много про современные профессии. Желаю вам отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
3: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в Пермском крае начнут действовать новые правила обращения со строительными отходами. Они затронут компании и предпринимателей, занимающиеся строительством, ремонтом, реконструкцией и сносом домов. Власти рассчитывают, что нововведения помогут сократить количество нелегальных свалок. Для этого планируется ввести электронный учет строительных отходов и контроль маршрутов их перевозки. Работать с такими отходами смогут только лицензированные организации, а информация о вывозе и утилизации будет фиксироваться в специальной региональной системе. На минувшей неделе в Прикамье было зафиксировано 6 пожаров, причиной которых стала гроза. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю. Неблагоприятные метеоусловия также привели к отключению электроснабжения в ряде муниципалитетов. В Березниках и Усолье из-за сильного ветра повалило деревья, оборвало линии электропередачи, затруднился проезд транспорта. В Черденском округе произошло повсеместное отключение света. Специалисты Россети Урала устранили все нарушения, сообщили в энергокомпании. В нашем крае открыли загородные детские лагеря. В большинстве из них в этом году есть некоторые нововведения. Например, смена начинается с подробного инструктажа, как вести себя, если объявлена беспилотная или ракетная опасность. Кроме того, ребята сдают вожатым свои смартфоны и почти не пользуются ими. Гаджеты выдаются на полчаса в день. Вместо них живое общение, много спорта и танцев. Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Прикамье должны отдохнуть свыше 300 тысяч школьников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и отличного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире радио Соль-ФМ, программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Ваши приветы, поздравления, признания в любви. Вот эти вот все подобные очень вкусные и добрые вещи звучат в течение этого часа. Поэтому пиши, отправляй все самые важные слова, что должны прозвучать уже сейчас. Оставить все можно в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или это чат видеотрансляции группы ВКонтакте «Радио Соль-ФМ». Или же это личные сообщения группы. Можно где-нибудь под постом, тоже увижу твое сообщение. Телеграм-канал «Радио Соль-ФМ» тоже работает, можешь написать туда. Поехали!
0: Соленый алло!

Если сказать нечего, тогда попроси друга, чтобы он сказал за тебя и написал сообщение, отправил поздравление. Ну и тебе, конечно же, привет тоже горячий пламенный отправил. Обязательно озвучу все в прямом эфире. Есть у нас поздравление. Любимого дедушку, папу и свекра Александра Ивановича поздравляет сын Вадим, внучка Кристина и невестка Ксения. Александр является радиолюбителем и любит программировать чипы, слушать старые пластинки и играть с внуками. Желаем ему здоровья, долгих лет жизни и чтобы все мечты сбывались. Поздравляем Александра Ивановича с юбилеем. Далее, Владимир Долгодворов отправляет просьбу: поставьте песню про лето, второй день лета уже на улице. Песню поставьте про лето для любимой Оксаны Боровиной. Целую с горячим и с горячим поцелуем. Воздушный поцелуй тоже прилагается к сообщению. Большой привет Оксане отправляем от Владимира. Ну и есть у нас, конечно, летняя песня. Не просто летняя песня, а еще и связанная с юбилеем радио Соль FM. Думаю, что многие уже услышали и сейчас послушаем. Соленый алё.

0: Соль ФМ. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Никакие дожди нам не помешают зарядиться бодростью и энергией, что мы предоставляем в программе по музыкальным заявкам «Соленый алло». Поэтому пиши тоже, добавляя чуточку добра и тепла в своем сообщении. И мы это распространим по волнам радио «Солифа». Светлана Соловьева отправляет свой горячий пламенный привет. Тоже мамуле привет отправляю. Константин Николаевич отправляет свой привет в верхнечусовские городки. Маме и папе большой привет тоже отправили. Серега Ильин, как всегда, свой подмосковный на связи оставил в чате видеотрансляции. Всем привет, кто настроен на частоту Соль ФМ. Поставь песню от Исаева и Забавы «Слеза 2.0». Вот прямо сейчас уже и прозвучит
0: «Соленый алё».

0: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой Алло.
1: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам? Берег такой черный, не видно ничего там.

Продолжаем общаться, продолжаем дарить хорошее настроение. Вот у нас появился месседж от Жанны Бакумовой. С прошедшим днем рождения Киру она поздравляет. Говорит, не получилось послушать поздравления в самом день рождения. А сейчас она рядом, и всем офисом слушаем любимое радио. Ну и, конечно, что они еще делают в офисе? Ну, конечно же, отмечает прошедший день рождения. Да нет, работает. Правильно делаете, да. Счастья, здоровья и всего самого-самого. Также пожелали Кире. Поставьте экспонат. В ближайшее время поищу, обязательно поставлю, поэтому не переключайтесь.

У нас с вами настоящие экспонаты присутствуют в эфире. Это именно ваш привет, поздравление, признание в любви. Возможно, есть какое-то событие, о котором ты хочешь рассказать, поделиться своим бодрым вторничным настроением, даже если ты, например, под дождем прогулялся, или же, я не знаю, там проехала мимо тебя такая бодрая золотистая BMW, возможно, я окутала тебя с ног до головы. Расскажи об этой бодрости у нас в группе ВКонтакте, возможно, тебе поднимет настроение. Ну да, бывает, ну а что? Иногда что-то плохое нужно превращать немножко в хорошее или шуточное. Поэтому вперед, пиши, отправляй свои приветы, поздравления и сообщения нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/slowfm. Это чат видеотрансляции, это где-нибудь под постом группы тоже увижу, ну или в личные сообщения группы ВКонтакте. Телеграм-канал Радио Слфм тоже работает, можешь написать туда, мы оттуда еще пока не слиняли. Оставайся с нами, слушай хорошую музыку. Кстати, есть у нас привет и музыкальная заявка из Дядькова от Екатерины. Екатерины, так она подписана у нас. Привет городу Дядьково. Поставьте, пожалуйста, Сабрину Карпентер, эспрессо специально для нее.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алё!

0: Такое бывает иногда, я отвлекаюсь на очень красивых людей, которые посещают нашу студию. Готовимся тут к двухкассетнику. Леся, только что появилась в студии. Хочешь привет передать и анонсировать ближайший двухкассетник?
1: Я действительно очень хочу это сделать, да? Я очень хочу это сделать, поэтому 6 июня в 19:00 ваши приемники должны быть настроены на волну Соль ФМ. Мы там будем ностальгировать. Пока про что я не придумала, но если вы хотите, можете написать мне в личку, предложить тему. Я буду очень-очень рада. Всем большой-большой привет. Все, забирайте с Алёной, Алё, забирайте.
0: Она очень любит, когда ей в личку пишут, поэтому пишите. Да, к тебе, Олеся, тоже большой привет от мамы моей. Зажигалочка, привет. Пишет тебе тоже привет от Олеси. Вот буквально недавно в чат видеотрансляции заглянул, тут, оказывается, еще пишут. Тихомиров Дмитрий отправляет большой привет любимой жене Наталье Тихомировой. Скоро увидимся. Поставьте для нее, пожалуйста, веселую песню. Так, ну там королева красоты, наверное, она веселая. Тихомиров Дмитрий пишет нам еще одно сообщение. Также Наталье большой привет. Ее дети Полина и Егор передают привет. Мамочка, мы тебя очень сильно любим. Светлана Кокшарова тоже оставила свой месседж в чате видеотрансляции. Привет моему мужу Олегу. Пусть быстрее выздоравливает. Я пожелал вообще никогда не болеть. Ну, если болеть, то только от любви.

0: вторника и всегда отличного настроения, где бы вы ни были. Есть у нас еще сообщение от Игоря Кощеева. Отправляет он большой привет Пермскому краю. Привет, Александр, здравствуй, Игорь. Карелия на проводе. Поставьте, пожалуйста, Коста Лакоста, Чирилейди только для вас.
1: Соленый алё.

0: Шилова только что прозвучала с «Гордостью 2.0». Кто этот трек сам писал, честно говорю. Ну ладно, не я писал, я записывал только, уж писала трек сама Шилова. И отдельный привет в Березники отправляем. Кстати, насчет Березников, уже в августе, так, июнь, июль, август, да, в августе радио Соль.ФМ будет на частоте радио Соль.ФМ в Березниках. Совсем немножко осталось, ждем, не дождемся этого дня. Тем временем озвучиваю последние сообщения на сегодня. Есть у нас месседж от Дмитрия Тачанова. Добрый день, привет 95-й пожарной части. Люблю и уважаю, большой привет вам отправляем. Сухих рукавов, я говорили, что вообще желать нельзя, но я пожелаю вам просто всегда хорошего настроения и поменьше работы, но и побольше денег. Так, дальше, я уже обновил группу ВКонтакте. Вроде бы все, значит все, я пошел по своим делам дальше. Вам желаю прекрасного, что сегодня вторник, второе число. Кстати, обратите внимание, первое понедельник, второе вторник, третья среда и так далее. Не запутаешься, поэтому вам всем удобной, хорошей недели. Завтра услышимся в 16.00. Пока-пока.
1: Реклама на Соль.ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства. Об этом заявил помощник президента, секретарь Совета по культуре и искусству Владимир Мединский. По его словам, сейчас в отрасли слишком много бюджетных средств при недостатке рыночных механизмов. Цитата. «В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше, но не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах. Идея, сценарий, съемки, реализация», — заявил Мединский. Он привел в пример устройство советского кинопроизводства, где халтуру не пропускали в прокат. Мединский призвал поступать по такому же принципу. Если продюсер создал на государственные деньги низкопробное кино, принимать его нельзя. Снял барахло – переделывай, резюмировал помощник президента. В Чердане в рамках создания туристического центра города планируют внедрить систему навигации для гостей. Флаговые указатели будут вести к холмам и новым объектам – хостелу «Эхо времени», туристско-информационному центру и визит-центру на семи холмах. На маршрутах появятся малые арт-объекты-лосики, которые раскроют историю города. Также установят скульптуру «Чагин на лавочке» в честь ученого и краеведа Георгия Чагина, внесшего большой вклад в изучение нашего края. Проектом предусмотрены зона отдыха и смотровая площадка на Вятском городище с панорамными биноклями. Реставрация существующих объектов, например, брандмаурные стены Карта-Анфаловского городка и художественная подсветка исторических зданий, храмов и соборов. Общая стоимость работ – 50 миллионов рублей. Как сообщает Минтуризма, реализацию проекта планируется завершить до конца этого года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Из Соликамска с любовью.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода утром до 12 градусов. Местами возможен туман. Днем будет облачно с прояснениями и дожди до 18 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
4: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Молодые россияне все чаще выбирают рабочие профессии вместо традиционных офисных специальностей. По данным headhunter.ru, за последние 3 года количество резюме на ряд рабочих позиций среди соискателей до 30 лет выросло в несколько раз. Наиболее заметная динамика зафиксирована среди подростков от 14 до 18 лет. Число резюме на позиции разнорабочих за этот период увеличилось в 11 раз, уборщиков – 7 раз, упаковщиков – 5 раз. Популярность работы курьером выросла почти вдвое. Среди молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет также наблюдается устойчивый рост интереса к рабочим специальностям. Исследования показывают, что рабочие профессии все чаще рассматриваются молодежью как возможность быстро выйти на рынок труда, получить стабильный доход и построить карьеру. Дополнительный интерес к таким специальностям формируют программы обучения, стажировки и расширение социальных пакетов со стороны работодателей. В краевой столице в парке «Счастье» есть появилось робокафе «Монти». Предлагаемые напитки – кофе, чай, лимонады. Робокафе «Монти» – это автоматизированная сеть кофейн, где роль бариста выполняет робот-манипулятор. Машина самостоятельно принимает заказы, готовит напитки, наливает их и выдает клиентам. Покупатель выбирает напиток через сенсорный экран, оплачивает заказ, роботизированная рука берет стаканчик, наливает и подает готовый напиток. Также робот может приготовить и подать мороженое и сиропы. К середине этой недели в Пермском крае температура воздуха, особенно в северной части региона, вернется к значениям выше климатической нормы. По ночам ожидается плюс 8, плюс 13, днем около плюс 17 и плюс 22. Об этом рассказал ведущий специалист Гисцентра по ГНИУ Андрей Шихов. По предварительному прогнозу до плюс 23, плюс 25 температура может подняться не раньше следующих выходных. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет.

0: 60 пунктов данного плана касается алкозамков и других устройств, которые будут следить за состоянием водителя. Власти намерены понять, когда и как их применять. Это касается и систем, которые будут определять, а не заснул ли водитель за рулем и не отвлекся ли, а также дистанционно контролировать скорость, да и стиль движения. Кроме того, будут придуманы дополнительные меры для тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения. Минздраву в горизонте до 2030 года поручено решить, нужно ли менять список медицинских противопоказаний для водителей. А уже в этом году правительство должно узнать, как же лучше централизованно учитывать машины с иностранными номерами. Вы же помните, как популярно было вывозить машины из Киргизии, а? Ну все, басты, карапузики, лавочка закрывается. До 2028 года Министерство внутренних дел, Минпромторг, Минтранс и НАМИ должны изучить, насколько опасны праворульные машины на дорогах. А также до 2027 года для водителей таких машин планируют вести специальное обучение.
1: Автомобильные факты.
0: В России планируют ввести еще и поэтапный допуск начинающих водителей к управлению автомобилем. Эта задача поручена Министерству внутренних дел и должна быть реализована уже к следующему году. Пока, правда, не уточняется, какие именно ограничения для новичков будут действовать, однако отдельно рассматривается возможность дифференцированного допуска, что может включать дополнительные требования для профессиональных водителей. Но в данном случае речь может идти, например, о запрете начинающим водителям выезжать на скоростные автомагистрали или, например, управлять автомобилем в ночное время или в условиях недостаточной видимости. Это, правда, лишь мои предположения, хочу оговориться сразу. Большое внимание будет уделяться системе подготовки будущих водителей. Ожидаются изменения в работе автомобильных школ, а обучение будет проводиться с учетом современных реалий дорожного движения. В этом году планируется актуализировать вопросы теоретического экзамена, а цель – исключить механическое заучивание ответов. К 2027 году в программы обучения водители включат еще и действия при дорожно-транспортных происшествиях. Как правильно оформить электронное извещение о ДТП, фотофиксацию обстоятельств и оказание первой медицинской помощи, далеко выходящие за рамки тех пунктов, которые сейчас обозначены в правилах дорожного движения. Правительство поручило рассмотреть возможность индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от характеристик автомобиля. К 2030 году планируется перезапуск национального рейтинга безопасности автомобилей РУНКАП, который будет использовать методики, аналогичные европейским ЕвроНКАП. Предполагается, что на его основе будут продвигаться самые безопасные автомобили, в том числе и для государственных закупок. Работа над рейтингом началась еще, напомню, в 2018 году, но была отложена. Планируется также обновление требований к системам активной и пассивной безопасности автомобилей с установлением их обязательности. В список могут войти системы помощи и удержания полосы, рулевого управления в аварийных ситуациях, кибербезопасности, автоматические остановки при потере контроля водителем и другие. Эти меры будут реализованы также до 2030 года. Конечно, все это сейчас звучит очень общей и мало какой-либо конкретики. Если бы она у меня была, разумеется, я бы вам о ней рассказал. Пока лишь рассказываю то, что знаю. А вы же должны понимать, куда мы движемся и какие тренды в перспективе будут развиваться. Ну а пока, друзья, строжайшее соблюдение правил дорожного движения и удачи!
1: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода утром до 12 градусов. Местами возможен туман. Днем будет облачно с прояснениями и дожди до 18 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Air Auto. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Air Auto. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В ГУМЧС России по Пермскому краю напомнили о правилах безопасности на водоемах. Особое внимание ведомство обращает на детей. Родителям не следует оставлять их без присмотра у воды. Купаться разрешено только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Также нельзя игнорировать знак «Купание запрещено», прыгать с обрывов, заплывать за буйки и ограждения. Тем, кто не умеет плавать, рекомендовано отдыхать на берегу. Кроме этого, в МЧС напомнили туристам о необходимости регистрировать маршруты перед походами, сплавами и другими путешествиями. Сделать это нужно не позднее, чем за 10 дней до начала поездки. Спасатели оценивают сложность маршрута, возможные риски и при необходимости дают рекомендации по подготовке. Перед выходом на маршрут туристам советуют проверить прогноз погоды, исправность снаряжения и средств связи, взять аптечку и сообщить контактные данные всех участников группы. Зарегистрировать маршрут можно через сайт МЧС, по почте или лично в ведомстве. В нашем крае средний срок автокредита в апреле этого года достиг чуть более 6 лет. За год показатель вырос на 16,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Более длительные сроки кредитования среди топ-30 регионов зафиксированы в Краснодарском и Ставропольском краях – более 6,5 лет. Увеличение сроков кредитования позволяет банкам снижать размеры ежемесячного платежа и удерживать долговую нагрузку заемщиков на приемлемом уровне. На рынок продолжают влиять высокие процентные ставки, рост цен на автомобили и увеличение утилизационного сбора. Напомним, что в Пермском крае средний размер автокредита в апреле составил 1,4 миллиона рублей. За год показатель увеличился на 17,5%. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. СКА подписал новый контракт с нападающим Матвеем Поляковым. Новое соглашение между клубом и 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Поляков перешел в систему СКА в 2020 году из «Нефтяника». 1 февраля 2025 года хоккеист дебютировал в КХЛ в матче СКА с московским «Динамо». Всего Поляков провел в КХЛ 69 матчей и набрал 29 очков. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол прокомментировал слухи о срыве третьего поединка против Артура Битербиева. Говорят, что не держу слова, не все знают историю, не все находятся внутри процесса, так что у каждого в этом плане есть свое мнение, заявил Бивол в беседе с ТАСС. Напомню, что первый бой между Биволом и Битербиевым состоялся в октябре 2024 года в Рияде. Победу раздельным решением судей одержал Битербиев, став абсолютным.

0: по информации источника, 24-летний француз не хочет быть запасным голкипером в следующем сезоне. Однако его уход из ПСЖ может оказаться непростым по финансовым причинам. При этом отмечается, что французский клуб испытывает сильный интерес к вратарю Порту и сборной Португалии Диого Коште. Шевалье присоединился к ПСЖ летом прошлого года. По ходу сезона проиграл конкуренцию в команде российскому вратарю Матвею Сафонову. Последний раз француз выходил на поле в январе этого года. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лето в ритме города. Это...

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода утром, до 12 градусов. Местами возможен туман. Днем будет облачно с прояснениями и дожди, до 18 градусов.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

0: весь город на одной волне. На одной волне. Adios, не грусти, amigo, не скучай. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в Пермском крае начнут действовать новые правила обращения со строительными отходами. Они затронут компании и предпринимателей, занимающиеся строительством, ремонтом, реконструкцией и сносом домов. Власти рассчитывают, что нововведения помогут сократить количество нелегальных свалок. Для этого планируется ввести электронный учет строительных отходов и контроль маршрутов их перевозки. Работать с такими отходами смогут только лицензированные организации, а информация о вывозе и утилизации будет фиксироваться в специальной региональной системе. На минувшей неделе в Прикамье было зафиксировано 6 пожаров, причиной которых стала гроза. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю. Неблагоприятные метеоусловия также привели к отключению электроснабжения в ряде муниципалитетов. В Березниках и Усолье из-за сильного ветра повалило деревья, оборвало линии электропередачи, затруднился проезд транспорта. В Черденском округе произошло повсеместное отключение света. Специалисты Россети Урала устранили все нарушения, сообщили в энергокомпании. В нашем крае открыли загородные детские лагеря. В большинстве из них в этом году есть некоторые нововведения. Например, смена начинается с подробного инструктажа, как вести себя, если объявлена беспилотная или ракетная опасность. Кроме того, ребята сдают вожатым свои смартфоны и почти не пользуются ими. Гаджеты выдаются на полчаса в день. Вместо них живое общение, много спорта и танцев. Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Прикамье должны отдохнуть свыше 300 тысяч школьников. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Деятельность там строго ограничена научными изысканиями. Для инвесторов и крупных компаний это, скажем так, тупиковая ситуация. Нет смысла вкладывать средства в регион, где запрещено вести бизнес или устанавливать суверенитет. Марс же, напротив, пока представляет собой юридически неопределенную территорию, манящую частный бизнес перспективой стать пионерами освоения новой планеты.
1: Территория фактов. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода утром до 12 градусов. Местами возможен туман. Днем будет облачно с прояснениями и дожди до 18 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода утром до 12 градусов. Местами возможен туман. Днем будет облачно с прояснениями и дожди до 18 градусов.
0: Хит за хитом. Только на

0: Радио соляной столицы.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 2 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето на

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.